0: радио.
1: Топ-радио. Радио твоєї громади. Топ-радио.
2: Восьма година.
1: Топ-радио.
3: Топ-мьюзик.